0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: на
1: Jam FM.
0: Твое хорошее настроение.
2: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: 7 утра в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM, ООО «Практика Девелопмент», жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на GMFM.
2: Здравствуйте. В России со следующего года увеличат размер материнского капитала. Выплата на первого ребенка вырастет на 50 тысяч и составит 778,5 тысяч рублей, сообщил министр труда Антон Котяков. Если семья ранее не получала мат-капитал на первенца, то выплата на второго ребенка превысит 1 000 000. Денис Паслер обозначил основные тренды в создании комфортной среды для жизни. Губернатор принял участие в пленарном заседании Международного строительного форума 100+ Технобилд в Екатеринбурге. Свердловская область готова стать базовой площадкой для внедрения современных решений в строительстве, заявил Денис Паслер. Это соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По словам губернатора, опыт академического района Екатеринбурга показывает, что новый подход к организации комфортной среды может дать неожиданный эффект. Именно в этом районе рождаемость значительно выше, чем в среднем в регионе и России, написал губернатор в своих соцсетях. Бывшего мэра Серова Василия Сизикова арестовали по обвинению в коррупции. Его отправили в СИЗО до 27 ноября, сообщила пресс-служба судов области. Сизиков был мэром с 2018 по январь 26-го. С инициативой уволить его вышла местная прокуратура, которая выявила нарушение антикоррупционного законодательства. 4 страны Европы перестали принимать российские 5-летние загранпаспорта. Это Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Швеция. Для поездок туда теперь потребуется биометрический паспорт на 10 лет. При этом уже выданные визы в старых паспортах пока сохраняют действие. Для Швеции также предусмотрены отдельные переходные правила для обладателей действующих виз и видов на жительство. Сборная Намибии прилетела в Екатеринбург. Иностранных спортсменов встретили в аэропорту традиционным караваем. Об этом сообщила пресс-служба Кольцова. 3 октября на Екатеринбург-арене состоится товарищеский матч между сборными России и Намибии. Сборная России занимает 36-е место в рейтинге FIFA, а Намибия – 122-е. Доллар на пятницу 83,25, евро 94,53.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на GMFM.
0: 7 часов 2 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 6 градусов. Идет дождь. Синоптики нам пообещали сегодня пасмурную погоду, а также дождь в течение дня. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 5, плюс 7 градусов.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Шоу начинается прямо сейчас.
7: Утренняя джимнастика.
1: GMFM.

0: 7 часов 9 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 6 градусов. На календаре сегодня 2 октября, пятница. С вами пятничная утренняя гимнастика в составе Павла Павловича, Маргарита и Ярик. Говорим доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Всем привет-привет. Все на месте, все.
0: Ну что, вот так вот и наступила настоящая осень. Я имею в виду по погоде, потому что вчера, если еще было бабье лето, сегодня прям все, оно резко закончилось.
2: Уже не лето.
0: Ситуация, довольно забавная была сейчас. Я на 18 этаже живу, в лифте спускаюсь, где-то этажа, наверное, на 15-м заходит девушка, такая вся модненькая, во всем беленьком, светленьком, с собачкой с такой небольшой. И на собачке ошейничек такой модный. Uh-huh. Перед выходом, а сейчас объясню, почему модно. Ну, я же, да, для меня ошейник — это поводок кожаный, а там какое-то кольцо. Ну, я думаю, ну, кольцо и кольцо. Выходим из подъезда, значит, она включает какую-то кнопочку, это кольцо начинает светиться, то есть собака превращается в космическую собаку такая.
2: Влетает в тарелку.
0: Кольце, да, оно прям кольцо светится на ней, так ярко причем. Я понял, что, наверное, в темноте видно было заметно.
1: Да, это когда переходишь дорогу, чтобы было видно животных, особенно маленьких собачек.
2: Мне кажется, когда она бегает там по кустам ночью, вот именно в такую погоду, то есть, чтобы видно было где.
0: Но это еще не финал истории.
1: Давай.
0: То есть мы выходим из подъезда, и, значит, подходим, она спереди с собачкой, я сзади иду, дверь открывается, навстречу забегает промокшая, взъерошенная женщина с такой же взъерошенной собакой. Девочка на нее такая смотрит, они
1: пересекаются
0: в двери, да, прикасаются. Собаки смотрят друг на друга, хозяйки смотрят друг на друга в шоке. Эта вся красивая, со светящимся фонариком такая, глаза округляет, хозяйка тоже, и хозяйка такая говорит: вышли на улицу, ну, они как-то разошлись, я уже выхожу, открываю зонт, и хозяйка такая, как будто, знаешь, в другой мире живет: ой, что это, ой, ты что, не хочешь гулять, я тоже не хочу гулять, и тут же развернулись и пошли.
1: Назад домой?
2: Передумали.
0: Да. Погуляли.
2: Как нужно собаку убедить, чтобы она...
0: Потерпим.
2: Не то чтобы, да, как бы, чтобы
1: она не спрашивала.
2: Передумала гулять.
0: Потерпи до весны.
1: Она больше с собой поговорит.
0: Просто... Меня удивило, я к тому говорю, что сейчас многие, наверное, будут в ситуации, когда они действительно, ну, может, не знаю, не обращают на это внимание, выйдут и скажут: ой!
1: Ну, все по-разному, нет, моя собака бы домой мне сказала: потерпи, извини.
0: Это было забавно. Я удалился, к сожалению, не было времени рассмотреть, чем у нас все закончилось, пошли не гулять или нет. Ну, в общем, факт остается фактом, что даже хозяйка с собакой не решилась выйти на улицу. Такой там у нас прям все хорошо так поливало.
1: Ну, хлещет, я бы сказала.
0: Да, я вот зонтиком пришел, поэтому зон сегодня точно не помешает, вот я к чему. Ну и утепляйтесь, потому что вроде бы все так же, как вчера, чуть там чуть прохладнее, но на самом деле, когда с дождем и сыростью, это все гораздо холоднее и гораздо проще простыть. Так, все рассказали, давайте расскажем теперь, что будет в ближайшее время в утренней гимнастике, в пятничной, как это приятно все-таки произносить, да, даже несмотря на то, что дождь за окном.
1: Да.
0: 7.20 поздравим именинников, 7.30 уже яркие заголовки, 7.40 астрологический прогноз, 7.50 пригласим вас в нашу игру «Три в ряд».
2: И все это здесь, на Jam FM.

0: Реклама.
1: Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Jam FM
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM. Где пробки?
4: 7.16 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 6 градусов. 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободны. Небольшие затруднения на Трудовой, Березка, тракта до Мурзинской и на Краснолесье, от Рябинина до Вильгельма, до Генина. На данный час других крупных пробок и затруднений в городе нет.
2: 102.5 Jam FM.

0: Празднично, потому что мы сейчас поздравляем именинников. Кто из звезд родился сегодня? Маргарита, рассказывай.
1: Сегодня поздравляем певицу Сати Казанову.
0: О, «Фабрика звезд».
1: Да, бывшая участница группы «Фабрика». Сейчас развивает собственный этнопроект «Сати Этника», исполняет древние мантры и духовные песнопения в современных аранжировках.
2: Ух ты.
1: Является строгой вегетарианкой, увлекается йогой, медитациями и восточными духовными практиками. Кстати, замужем за итальянским фотографом Стефано Тиотти. У пары было 4 свадебных торжества в разных традициях. Официальная регистрация в Москве, духовная церемония в Индии, кавказская свадьба настоящая, потому что, ну, Сати из Кавказа, да, она с Нальчика. И еще у них было торжество в Италии.
0: Вот это да. Ну,
2: хорошо, везде.
0: Всем угодили. Вот такие молодцы. Вот берите пример, молодожены. Не останавливаемся на одной
2: никого
0: свадьбе.
2: Никого не забыли, всех родственников.
0: Кстати, это хорошая история, да, когда ты, например, можешь там через год или через 5 лет в разных городах устраивать. Ну, если, например, вот мы вот с супругой из разных
1: годовщину,
0: городов.
1: Годовщину, да?
0: Да, мы, например, можем, например, в одном городе, в другом городе.
1: Ну, вот они тоже из разных стран, и поэтому так получилось.
0: Страна у нас одна, но города разные. Так.
1: Да. Еще они воспитывают, кстати, дочку. Она у них не очень давно родилась где-то пару лет назад.
0: Молодые родители.
1: Маленькая, да.
0: Поздравляем.
1: Еще один именинник у нас есть. Это актер Игорь Миркурбанов. Очень классный. Назову его проекты «Содержанки», «Звоните Ди Каприо», «Обнальщик» и многие-многие другие. Кстати, как-то отказался сниматься у Стивена Спилберга в списке Шиндлера в знаменитом из-за занятости в театре.
0: Он мне чем-то Микки Рурка напоминает.
1: Да,
0: что-то
1: но он
0: есть.
1: Такой интересный,
0: да,
1: очень. Будучи студентом, сменил множество тяжелых профессий, разгружал вагоны, клал железнодорожные рельсы, торговал на рынке, даже сдавал кровь как донор, чтобы получить деньги. Вообще очень долго себя искал, его отчислили из 3 технических вузов, потом окончил Новосибирскую консерваторию по специальности дирижер симфонического оркестра, вообще музыкой он тоже увлекается, у него даже была своя рок-группа. Затем уже получил актерское образование в ГИТИСе, причем учился вместе со знаменитым актером Андреем Паниным, они где-то познакомились в самодеятельности, пришли вместе поступать и поступили. И оба очень талантливый, согласитесь.
0: Ну, я вот узнала его уже в таком довольно взрослом возрасте. Фильмах,
1: но он больше и
0: мере
1: прославился во взрослом возрасте, причем не стесняется участвовать в различных проектах, например, в «Танцах со звездами» участвовал, да, когда ему было уже за 50.
0: Ничего себе.
1: Классный, да.
0: В «Обнальчике», да, мне тоже очень понравился такой, блин, ну, веришь.
1: Но он очень талантливый.
0: Отлично. Ну что, поздравили наших звездных именинников, теперь не менее звездных, а может даже и более, наших радиослушателей. Вас с утра пораньше поздравляем, пускай никакие сюрпризы погоды вам не испортит настроение. Много призов, подарков, и пускай все сбудется. С пятницы до понедельника принимайте поздравления. Ну и веселитесь, вы же сегодня имеете на это право. Движемся дальше уже совсем скоро, буквально через 10 минут, на Jam FM «Яркие заголовки».

0: 7:28 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 6 градусов дали, утренние гимнастики, яркие заголовки. Рита, о чем они будут?
1: Свердловская киностудия снимает фильм в Абхазии.
2: Реклама. Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на enko.ru или по телефону 363-02-32. Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.
3: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
4: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
5: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
6: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем-ФМ».
0: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города плюс 6 градусов, на Джем-ФМ. Прямо сейчас яркие заголовки. Ритм, давай.
1: В сентябре и октябре в Абхазии будут проходить съемки, ну, то есть уже идут, фильма от Свердловской киностудии, от нашей родной «Что мне за это будет?».
8: Класс. Там еще бархатный сезон как раз.
1: Да, это приключенческая драма про подростков, о том, как череда неприятностей может принести большую любовь. Вот так. Да, режиссером и автором сценария фильма стал Наур Гармелия, который признался, что давно мечтал снять кино про подростков, и по сюжету у главного героя воруют велосипед.
0: Неплохо.
1: Да, классика. И все неприятности, да, на самом деле, наоборот, помогают юноше повзрослеть, встретить свою любовь и попрощаться с детством. Съемки пройдут в разных уголках Абхазии, о Чимчире, Сухуми, Гаграх. Главные роли исполнят молодые актеры из Абхазии, Санкт-Петербурга и Москвы.
8: Классно, такая красота.
0: Молодец съемочная группа, да, знает, когда, в какое время уезжать из Екатеринбурга.
1: На море.
0: Догадались. Там сейчас хорошо. Ну, пожелаем им удачно, конечно, отсняться и ждем премьеры выхода в Екатеринбурге.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 7:32 в Екатеринбурге, в центре города плюс 6 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня пасмурную погоду, дождь в течение дня, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, температура днем плюс 5, плюс 7 градусов. В Реже сейчас плюс 6, в Ревде плюс 5, в Краснотуринске плюс 4 градуса.

0: 7 часов 42 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 6 градусов. Время гороскопа в утренней гимнастике. Сегодня у нас 2 октября, пятница.
1: Овен, не бойся конкуренции, она добавит мотивации.
2: Телец, один из прошлых планов, снова покажется перспективным.
1: Близнецы, тебе предложат участие в проекте, который расширит твой кругозор.
0: Рак, откликаясь на чужие просьбы, помни о своих личных границах.
1: Лев, сегодня ты легко привлечешь к себе внимание.
2: Дева, полезный навык пригодится там, где ты совсем его не ждал.
1: Весы тебя похвалят за дело, которое далось нелегко.
0: Скорпион, одна честная фраза снимет давнее напряжение.
1: Стрелец, спонтанное решение приведет к успешному результату.
2: Козерог, не стоит соглашаться на каждое рабочее предложение. Выбирай тщательно.
1: Водолей, новые идеи заметно поднимут настроение.
0: Рыбы, сегодня тебе захочется порадовать близких без особого повода.

0: Реклама.
1: Гиганты моря, морские львы в Екатеринбурге. Московский цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Гастроли только до 11 октября этого года. Не пропустите. Цирк расположен на пересечении улиц Татищева и Пирогова. 0+.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем-ФМ».
5: Где пробки?
6: 7.46 в Екатеринбурге, в центре города плюс 6 градусов. 4 балла на страничке «Яндекс.Карты». Местами затруднения. Стоят улицы автомагистрального теплоходного проезда до Пехотинцев, также проспект Космонавтов от ЕКАТ до улицы Бакинских комиссаров, много машин до Щербакова от Прониной до Павлодарской, также на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма Дегенина и на Вильгельма Дегенина от Сахарова до улицы Краснолесья.

0: 7:50 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 6 градусов. Всем доброе пятничное утро. Пятница — это значит, что у нас впереди выходные, субботы, воскресенье. Чем заняться? А мы сейчас прямо вам поможем и подскажем. Сходите в кино. У нас есть 2 билета, пригласительные в Континент Синема «АЛЛАТРА» на абсолютно любой фильм. Что может быть лучше в выходные? В удобное время сходили с другом, со знакомым, со второй половинкой и отлично провели в такую дождливую погоду время. Посмотрели какой-нибудь фильм. По-моему, прекрасно.
1: Уютно очень будет вам. Это да. Точно. Что для этого нужно сделать? А все очень просто. Нужно отправить смайлик прямо сейчас на наш номер в Максе. Плюс 7-932-020-102-5. Номер для своих смайликов. Отправляем, мы с тобой свяжемся и поиграем. Может быть, именно тебе улыбнется удача, и ты отправишься в кино.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. В России со следующего года увеличат размер материнского капитала. Выплата на первого ребенка вырастет на 50 тысяч и составит 778,5 тысяч рублей, сообщил министр труда Антон Котяков. Если семья ранее не получала мат-капитал на первенца, то выплата на второго ребенка превысит 1 000 000. Денис Паслер обозначил основные тренды в создании комфортной среды для жизни. Губернатор принял участие в пленарном заседании Международного строительного форума 100+ Технобилд в Екатеринбурге. Свердловская область готова стать базовой площадкой для внедрения современных решений в строительстве, заявил Денис Паслер. Это соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По словам губернатора, опыт академического района Екатеринбурга показывает, что новый подход к организации комфортной среды может дать неожиданный эффект. Именно в этом районе рождаемость значительно выше, чем в среднем в регионе и России, написал губернатор в своих соцсетях. Бывшего мэра Серова Василия Сизикова арестовали по обвинению в коррупции. Его отправили в СИЗО до 27 ноября, сообщила пресс-служба судов области. Сизиков был мэром с 2018 по январь 26-го. С инициативой уволить его вышла местная прокуратура, которая выявила нарушение антикоррупционного законодательства. 4 страны Европы перестали принимать российские 5-летние загранпаспорта. Это Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Швеция. Для поездок туда теперь потребуется биометрический паспорт на 10 лет. При этом уже выданные визы в старых паспортах пока сохраняют действие. Для Швеции также предусмотрены отдельные переходные правила для обладателей действующих виз и видов на жительство. Сборная Намибии прилетела в Екатеринбург. Иностранных спортсменов встретили в аэропорту традиционным караваем. Об этом сообщила пресс-служба Кольцова. 3 октября на Екатеринбург-арене состоится товарищеский матч между сборными России и Намибии. Сборная России занимает 36-е место в рейтинге FIFA, а Намибия – 122-е. Доллар на пятницу 83,25, евро 94,53.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 8:03 в Екатеринбурге, в центре города плюс 6 градусов, идет дождь. Синоптики нам пообещали сегодня облачную погоду с прояснениями, дождь в течение дня, ветер северный 4,9 метра в секунду, температура днем плюс 5, плюс 7 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.

0: 8:06 в Екатеринбурге, за окном плюс 6 градусов, начинается игра «Три в ряд» прямо сейчас в утренней гимнастике. Разыгрываем два пригласительных в «Континент Синема» «АллатРь» на любой фильм. Есть уникальная возможность отправиться в кино за счет GMFM у Любы, с которой мы сегодня созвонились. Она прислала нам смайлик в наш мессенджер «Макс» плюс 7932020125. Мы позвонили, она говорит, что с нами хочет поиграть. Сама она из Екатеринбурга, едет на работу, работает в бухгалтерии. Люба, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну, как тебе погодка за окном?
1: Ужасно. Хотелось солнца.
0: Ну, согласись, да? Вот как нас побаловала осень-то все-таки. Ну, практически весь сентябрь. До октября дотянула она, да, это бабье лето. А потом говорит, все, больше не могу. Дальше сами. С зонтиками, калошами, лужами.
2: Утепляйтесь.
0: Ну, по крайней мере, сейчас отопление дали. Вот все, кто ворчал, что отопление дают и жарко, радуйтесь. Потому что вот сейчас бы, если бы не дали отопление, представляете, какой был бы контрастик?
2: Да.
0: Вот, Люба, кстати, у тебя отопление есть?
1: Да, уже дали.
0: И на работе, и дома, да?
1: Да, да.
0: Везде тепло. Ну, мы сегодня разговаривали, и Ярик сказал, что ему такая погода даже нравится. Мы говорим, чем же она хороша?
3: Я соскучился по такой погоде.
0: Он говорит, она хороша тем, что приходишь после такой погоды
3: домой,
0: и так уютно становится. Люба, есть какие-то планы уже на эти выходные? Чем будешь заниматься?
1: Пойду к подружке в гости.
0: А возможно, возможно, с подружкой отправить еще и в кино. Но если ты сегодня выиграешь наши игрушки, по крайней мере, мы этого очень хотим, желаем тебе удачи. Слушай внимательно правила от Маргариты и будем начинать.
2: Мы прямо сейчас поставим для тебя три отрывочка из разных песен. Твоя задача — угадать всех трех исполнителей этих песен. Угадаешь — заберешь приз, отправишься в кино. Но если вдруг растеряешься, то уже начнем разыгрывать подарок в нашем мессенджере «Макс».
0: Готово?
1: Готово.
0: Три, четыре, поехали. Поехали.

0: Все, мы даже немножко потанцевали, пока играли мелодии. Люба, кого узнала? Желательно всех трех.
1: Ну, первое — это Максим.
0: Зачет. Второй, третий.
1: Второй — Лев Лещенко.
0: Ну, конечно.
1: Не ошибаюсь.
2: Красотка.
0: Наша Валерьяна.
3: Наша все.
0: Да. И третий.
1: А третий? Так, а третий... Что там была за песня-то?
0: Люби меня, люби. Ночью и днем. Да. И это?
1: Ответ в сценнике.
0: Да, да, да. Круто. Всех спорю. Ну, согласись, что без нашего вокала у тебя не так все хорошо получалось. Видимо, неплохо. Мы исполнили их с тобой.
2: Они старались.
3: Отпетые палочки.
0: Мы старались. Для твоей победы сделали максимум. Мы очень рады, что ты выиграла сегодня. Молодец. Видишь, уже улыбаешься. И дождь уже вроде бы не так страшен. Поэтому готовьтесь, подружка, в кино. Вручаем мы тебе пару пригласительных в «Континент Синема», «АллатРи» на любой фильм. Там вы сможете посмотреть самые ожидаемые премьеры осени.
1: Спасибо большое.
4: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слез.

0: Реклама.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
2: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
3: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
4: Встречайте зиму уверенно с шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
5: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения, сервис-маркетах «Римэкс» и «Римэкс.ру». ООО «Римэкс» шина «Екатеринбург», ОГРН 114-667-90-02-48-0.
6: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: «Джем-ФМ».
8: Где пробки?
9: 8.16 в Екатеринбурге, в центре города плюс 6 градусов. 5 баллов на страничке Яндекс.Карты. Движение в городе плотное. Стоят улицы Грузовская, Куйбышева от Белореченской до Розы Люксембург. Также Вильгельм и Догинина от Сахарова до Краснолесья. Суходольская, Светлореченская от Лиственной до Объездной. Черепаново, то есть Черепаново до улиц Стрелочников. Много машин на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма и Догинина. И на Верхотурском проезде Космонавтов от Яката до Бакинских комиссаров.

0: 8:20 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 6 градусов, всех с пятницы, сегодня 2 октября, ну и немножко дождичка у нас за окном, в принципе, как и полагается осенью. Главное, всегда говорю, чтобы это не затягивалось надолго, хотя говорят, что если снег укладывается на сухую землю, это не очень хорошо, поэтому, наверное, надо, чтобы все-таки промокло все по классике, ну а потом законсервировалось все снежком. Mm-hmm. Скользко, правда, будет какое-то время, но ничего, мы привыкли, у нас же есть у всех шипованная резина.
1: Мы на опыте.
0: Да, вот что ты легко сделаешь, если вдруг тебя разбудить посреди ночи? Сегодня мы решили об этом поговорить. Бывает такое, что в выходные иногда неожиданно могут тебя разбудить и о чем-нибудь попросить. Вот, я могу на самом деле сделать абсолютно все, если меня попросит жена. Сложно сказать любимому человеку. Вот, а так, в принципе, разбуди меня, я приготовлю легко яичницу, например. Мою любимую с колбасой, которую я всегда готовлю. И, в принципе, я, ну, не посреди ночи, но я все равно рано встаю в выходные, у меня уже этот рефлекс просыпаться. И я уже жду потом, пока супруга проснется, чтобы уже поесть. А так я могу есть в любое время. Ночью почему-то особенный аппетит такой вкусный.
2: Есть такой.
0: Проявляется, да. Еще могу с удовольствием, ну или легко, по крайней мере, провести банкет. Вдруг у кого-то свадьба срочно.
2: Прям ночью.
0: Прям ночью, да. Пожалуйста, зовите, приеду в 3 ночи, проведу вам свадьбу, юбилей, корпоратив. Тоже вообще легко и, как говорится, уже все готово. Почему бы и нет? Мне кажется, вообще, если у человека есть какое-то любимое дело, хобби, да, то и любимое хобби, неважно, сколько ночи, вы предложи, скажи, давай. Вот, кстати, что касается рыбалки, мне она тоже нравится, но при условии, что есть рыба. Вот если скажут, вставай, сейчас будет клев, встану и пойду за удочку возьмусь. И были такие случаи, когда мы с палатками уезжали с друзьями, посреди ночи будет, вставай, ты будешь рыбачить, там рыбу клюет. И я прям вставал, и клево, правда, в ночи был хороший. Рита, вот тебя разбуди среди ночи, интересно, что ты легко сделаешь?
1: Я могу погулять с собакой.
0: Ну, кто бы сомневался.
1: Да, сразу пойти на автомате уже вообще легко это сделать.
0: Я даже вижу, как ты выходишь, глазки закрыты,
1: да.
0: Тебе как это ведет собака.
1: У собаки открыто, у меня закрыто. Да, так да, обычно да. И происходит.
2: Да, ночью
1: причем
2: будет.
1: И вечером, и утром. Дальше я могу что-нибудь приготовить, даже сложное блюдо. Ну, если это понадобится. Ну, для себя я не очень часто готовлю, но для других, когда ко мне приходят гости, я могу даже что-нибудь сложное замутить, и мне это очень нравится.
0: Вы поняли, когда Крите нужно приходить в гости? Ярик.
1: Ночью, что ли?
0: Часиков 3:00. Как думаешь, Критке нагрянем, скажем,
1: давайте,
0: готовь нам сейчас срочно.
1: Борщ.
2: Видишь, зовет, получит.
0: Нет, она днем, видишь, не очень готовить, говорить могу, а вот ночью сразу.
1: Да, я, кстати, могу выполнить просьбу другого человека. Ну, если у кого-то есть, ну, какая-то сложная задача, или нужно помочь, куда-то отвезти, еще что-то, я готова.
0: Вот подтверждаю, Рита, она вообще человек безотказный, в любое время обратись, она не откажет, даже, может быть, не сразу тебе поможет, помощь окажет сделать что-то, но она это говорит, хорошо, я сделаю, и сделает. Молодец, Ритка. Ну что, спасибо, что готовы прийти на помощь в любое время дня, а самое главное, ночи. Ну что, давайте попробуем вас разбудить и узнаем, что же вы готовы сделать легко, даже если тебя разбудить среди ночи. Вот такая у нас сегодня тема. Пиши нам на сообщение в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Там же находится наш канал GMFM. Подписывайся, получай уведомления темы, пиши по ним. Ну и, конечно, заходи в группу ВКонтакте, посмотришь наш новый крутой дизайн. И, конечно, там можешь ставить свои сообщения.

0: 8 часов 42 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 6 градусов. Всем доброе пятничное утро. Немножко мокренькое, но это осень. Мы же Нураль живем. Нам не привыкать. А вот что нам привычно, так это обсуждение темы. Сегодня у нас простая тема. Что ты легко сделаешь, даже если разбудить тебя среди ночи? Сказать, например, у тебя есть зонт. Представляешь, в ночи такая просьба. Ярик, тебя разбуди среди ночи. Что готов сделать?
1: О, я готов сделать многое. Встретить друзей, поехать на машине куда-нибудь, погулять с животными. Вы думаете, это легко? Нет, это не легко. А что я сделаю легко? Это я просто какое-нибудь кино посмотрю, да и все.
0: А ты не уснешь?
1: А, ну а чего? Нет,
0: конечно. Меня хватит ровно минуты на две.
1: Нет, если кино интересное, то все, туда, то до утра.
2: Я тоже отрублюсь сразу.
0: Есть, кстати, такие люди, которым проще ночью, а днем они дрыхнут.
1: Да.
0: Давайте почитаем от слушателей, что нам пришло много сообщений. Напомню, что разыгрываем сегодня сертификат на 1500 рублей всей пиццерии Папа Джонс среди всех сообщений.
2: Паулина написала: поищу 110-й размер одежды на маркетплейсе.
0: Почему такой?
2: Ну, 110 — это детский, наверное, Ростовка такая, 110.
0: Я тоже думал, наоборот,
2: такой огромный,
0: большой.
2: Думаешь, не знаю, это какой-то Спанч Боб.
1: Не обуви, а одежды получше.
0: Я понял, понял.
2: Вспомню, что кончилась туалетная бумага и средство для мытья посуды.
1: Срочно.
2: Обязательно. Случайно. Найду красивые ботиночки с бешеной скидкой. Буду считать, сколько мне осталось спать. И сколько я могла спать, если бы не проснулась.
1: А, кстати, да, начинаешь считать, и вот...
0: Работает?
1: Нет, не работает.
0: Сбиваешься. Больше, да?
2: Не знаю, я всегда радуюсь.
1: Бесить начинает.
2: Нет, а я наоборот радуюсь, что мне еще осталось там часа два, что я еще не в будильник проснулась, никогда нужно. Еще хотя бы полчасика. Меня это вообще очень мотивирует.
0: Это правда. Светлана пишет: доброго утра всем. Я не

0: Не жаворонок, легко встаю рано утром, а также легко работаю в ночные смены. Поэтому среди ночи могу проснуться и развесить белье, когда стиралка выключится, достать или перевернуть то, что готовится в духовке, кому-нибудь позвонить, если это требуется. Думаю, шить, рисовать, если понадобится, тоже смогу. И снова лечь спать. Угу. Вот такой универсальный человек.
1: Ничего себе, мощно. Алена написала: накормлю кошку, налью попить дочке, расскажу, если спросят, что нужно сделать утром по работе.
2: Кормлю кошку-то, знаете, дочь. Барсик, Барсик, вот эта тема, да?
0: Павел написал. А я легко выскажу этому человеку, который меня разбудил посреди ночи, все, что думаю, выскажу и дальше буду спать легко.
2: Вот, Паш, правильно.
1: Ну, конечно, с легким сердцем.
2: Зачем будить?
1: Да, зачем копить себе негатив?
0: Что ты легко сделаешь, даже если тебя разбудить среди ночи? Вот такая у нас сегодня простая тема. Представь ситуацию, ну и напиши нам историю сообщения в наш мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. А возможно, эта ситуация у тебя была сегодня или вчера. Тоже пиши, как это было. Также есть наш канал в Максе, либо подписывайся на него, либо заходи в нашу группу ВК, и там также оставляй свои сообщения прямо на стене. Среди всех сообщений, которые к нам приходят, выбери в одно и вручим сертификат на 500.

0: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? Ха, в букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-830-848.
2: Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на enko.ru или по телефону 363-02-32.
3: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: 6 баллов на улицах Екатеринбурга, в центре города плюс 6 градусов. Все это по данным сервиса Яндекс.Карты. Стоят улицы Московской, это Безной до Щурса, также Вильгельм, Дагенина от Сахарова до Краснолесья, Щербакова от Пронина до Павлодарской. Много машин на Белинского от Шварца до Фурманова, на машинистов Гражданской от Гутвеля до Некрасова и на Черепанова от Бебеля до улицы Стрелочников.
4: 102.5 Jam FM.

0: 8 часов 53 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 6 градусов. Ну что, совсем скоро очередная порция подарков в утренней гимнастике. Два билета в цирк Никулина мы держим в руках на шоу Владимира Дерябкина «Голограмма», категория 0+. Удивительный мир, сказочный мир, фантастический мир, цирк необычный, такой, который ездит, кочует по городам. Mm-hmm. И вот он приехал в Екатеринбург, стоят они в центре города, добраться легко, ну и, конечно, оказаться в сказке тоже здорово, особенно если у тебя есть дети маленькие. И поэтому парочку таких замечательных билетов мы разыграем. Что нужно сделать, Маргарита, рассказывай.
1: Нужно выбрать любимый смайлик и отправить его прямо сейчас на наш номер в Максе плюс 7-932-020-102-5. В игру мы зовем и мальчиков, и девочек, как обычно, по традиции. Отправляй смайлик, мы с тобой свяжемся, и все это в игре «Мальчики-девочки» на Jam FM.
0: Ждем.

0: 9 утра в Екатеринбурге, в центре города плюс 6 градусов. Спонсор выпуска новостей на Jam FM ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam FM.
2: Доброе утро. Мир подошел к поворотному моменту развития, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, перемены затрагивают биологическую и морально-нравственную природу человека, его существование и основы мировоззрения. Масштаб предстоящих изменений президент назвал огромным. Всем странам рано или поздно придется договариваться о принципах нового мироустройства, заявил Владимир Путин. Вновь избранные депутаты Свердловского ЗАГС Собрания в четверг получили временные удостоверения об избрании. Постоянные они получат после принесения присяги на первом заседании, которое, вероятно, состоится 13 октября. Депутаты также сделали общее фото. Но на церемонию пришли не все. Например, не было бывшего мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Ранее он сообщил, что его отставку Гордума утвердит на заседании 12 октября. До тех пор он официально находится в отпуске. У Калины снова меняют движение. Новая схема на участке Сибирского тракта и переулка Базового сохранится до конца октября в сторону Еламова. Автомобили пустят по встречной стороне Сибирского тракта, откроют проезд Сибирского тракта на Куйбышево и обратно. По Еламово можно будет ехать только в одну сторону. 71 и 76 автобусы из города будут ехать по Сибирскому тракту Еламово-Базовому и дальше по эстакаде на Комсомольской, пишет Е1. Екатеринбург готовится к одному из главных спортивных событий этой осени. Это товарищеский матч между сборной России и Намибией. Обе команды уже прилетели в Екатеринбург. Сегодня вечером проведут предматчевые тренировки на Екатеринбург-арене. Игра состоится завтра в 20:00. Сотбис выставил на торги картины на 450 миллионов долларов. Всего 12 полотен импрессионистов и модернистов из частного собрания. Среди наиболее дорогих лотов одна из последних картин Ван Гога «Цветущие каштаны», оцененная в 180 миллионов долларов. А также «Арлекин» Сезанна со стартовой ценой 150 миллионов. Сначала пройдет выставочный тур. Сам аукцион состоится 18 ноября в Нью-Йорке. Доллар 83.25, евро 94.53.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: 9 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Сейчас за окном плюс 6 градусов. Синоптики нам сегодня пообещали облачную погоду с прояснениями и дождь в течение дня. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 5, плюс 7 градусов.
5: Для слушателей старше 12 лет.
1: Шоу продолжается.
6: Утренняя джимнастика.
1: Jam.FM.

0: 9 часов 10 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 6 градусов. Начинается игра «Мальчики и девочки». Пятничный выпуск в утренней гимнастике. Итак, разыграем еще одну пару билетов в цирк Никулина на Владимира Дерябкина. Голограмма, категория 0+, именно так называется программа. Ну что, знакомимся с участниками. За мальчика у нас сегодня играет Сергей. Он из Большого Истока, уже на работе, работает в охране. Сергей, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Вот, ты как раз в охране работаешь, и вот если у нас сегодня тема утра просто такая, если тебя разбудить среди ночи, что ты можешь сделать? На что ты готов? Что ты готов сделать?
2: На работе.
0: Ну, почему на работе? Хоть где, хоть дома.
1: Почему и дома могут разбудить? Встану, да. Пойду на работу, если дома.
0: Вот.
3: Молодец.
0: А если на работе, могу встать и пойти домой. Тоже очень.
1: Нет, это нельзя.
0: Это нельзя.
3: Обидно, да?
0: Да, а так бы разбудили на работе, сказали, все, давай.
3: Несправедливость.
0: А тебе, кстати, как больше нравится, работать в ночь или в день?
1: В ночь. Да и в день тоже.
0: В ночь, наверное, спокойнее, да? Меньше народу, спокойнее как-то.
1: Ну да, это тоже верно.
0: Это правда. Хорошо, играешь ты с Настей. Настя у нас из Верхней Пышмы. Она отработала уже на заводе и возвращается домой. Настя, доброе утро.
4: Доброе утро.
0: А вот ты как раз с ночной смены, да, сегодня?
4: Да.
0: Отсыпаться сейчас будешь?
4: Да нет, некогда.
0: Некогда, работать нужно. Вот тебе такой же вопрос. Если тебя разбудить среди ночи, что ты легко сделаешь?
4: Ну, я могу легко поставить тесто и испечь пирог.
0: Круто!
3: Это вообще ты красотка.
0: Утро просыпаешься, пирог стоит. А что такое? Да что-то меня ночью разбудили.
2: Да, не спалось.
0: Не спалось, да, вот решил пирог испечь.
3: А какой пирог? С чем?
4: Да любой.
3: О,
0: Рит, тебе с картошкой, а мне с мясом. Можно, пожалуйста, у нас заказы принести?
2: А мне с картошкой и с мясом.
0: Вам что-то кажется, как будто в кафе сейчас,
3: да?
0: Кафе у Насти, назовем его так.
2: Давайте.
0: Ну что, давайте поиграем. Сейчас уже к правилам игры мы переходим. Вам желаем удачи. Рита, рассказывай.
3: Каждому из вас мы будем задавать вопросы. Их всего будет 3. Вопросы эти будем задавать по очереди. На каждый предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч готовил вопросы для Насти, я готовила вопросы для Сергея. Кто даст больше правильных ответов, тот и получит сегодняшний наш подарок.
0: Поехали! Итак, Сергей, первый вопрос для тебя.
3: Бамстеры – это брюки с завышенной талией или с заниженной?
1: Завышенной.
3: Нет, с заниженной. Спущенные такие брючки.
0: Бамстеры.
3: Да.
0: Настя, вопрос для тебя. В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония, посвященная началу строительства небоскреба «Парус». Сколько будет этажей в этом небоскребе? 72 или 75?
4: 75.
0: Да, абсолютно верно. Будет самое высокое здание в Екатеринбурге и не только. 1-0 впереди, девочки. Сереж, вопрос для тебя номер 2.
3: Какое из этих видов колье длиннее? Принцесса или опера?
1: Принцесса.
3: Опера подлиннее.
0: Ничего себе. А принцессе не обидно, что у нее колье-то покороче?
3: У нее тоже красивая.
0: Настя, если сейчас дашь правильный ответ, станешь победителем. Но если нет, игра продолжится. Является ли, скажи нам, пожалуйста, семиборье легкоатлетической дисциплиной или нет? Настя?
4: Пусть будет да.
0: И это абсолютно верно. Бег на 60 метров, прыжки в длину, толкание ядра, прыжки в высоту, бег на 60 метров с барьерами, прыжки в шестом и бег на 1000 метров второй день. Да, Сергей, ну все, ты сказал, все правильно, ну все это в игре, но это значит, что мы тебя ждем новых смайлов и поиграем в другой день, у нас подарков много, поэтому отправляй с удовольствием, у нас все получают призы, поэтому, Сереж, ты не исключение, ждем, хорошо?
1: Хорошо.
0: Все, спасибо тебе, что был сегодня с нами, ну а Настю поздравляем с победой! Ну ты вообще герой, отработала смену, и несмотря на усталость, да, взяла сегодня еще и выиграла призы, поэтому можешь строить планы на выходные. Вручаем тебе билеты в цирк Никулина, на шоу Владимира Дерябкина, голограмма, категория 0+.
4: Спасибо большое.
3: На правах рекламы.
0: Симбиоз классического цирка и современных технологий.
3: Гиганты моря, морские львы, огненные всадники, джигиты на лошадях, акробаты, воздушные гимнасты и дрессированные таксы.
0: Вселенная будущего. Голограмма 3D. Проекция хищных животных на манеже цирка.
3: Представление сопровождает настоящий оркестр.
0: Гастроли проходят по 11 октября. Цирк расположен на улице Татищева напротив стадиона Екатеринбург-Арена. Категория 0+.

0: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: «Джем ФМ».
3: Где пробки?
4: 9 часов 19 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 7 градусов, 6 баллов. На страничке Яндекс.Карты движение в городе плотное. Стоят улицы. Московская от Эпизной до Щерса, также Серафим Дерябин от Эпизной до Шаумяна, Металлургов, Грузовская от Викулова до Посадской. Много машин на Комсомольской от Малышева до Объездной, на Вильгельм от Генина от Сахарова также до Объездной, на Кольцовском тракте Луганской машинной от Переходной переулка до улицы Фурманова и на Белинского от Шварца также до улицы Фурманова.

9:23 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 5 градусов, стало чуть-чуть попрохладнее. Ну что, осень, идет дело к зиме, а у нас тут жарко от ваших сообщений, огромное количество нам пишете. Тема

0: может быть, сработает, а может быть и нет, может быть, тебе еще достанется, да, половником каким-нибудь. Света продолжает. Тишина, никто не мешает, а самое интересное, что я делаю, если меня разбудить, и я не могу больше уснуть. Я сажусь и делаю уроки за дочку. Ей это очень нравится. Она все время меня спрашивает: мама, ты сегодня спала ночью? Потому что знает, если нет, то у нее все уроки сделаны.
1: Ну еще бы. Вот не нравилось бы ребенку.
2: Так это получается, у вас не дочка учится, а мама?
0: Да. Вот это эксплуатация маминого труда.
2: Дочка, наверное, периодически ее будет по ночам, сама такая.
1: Незаметно, да.
2: Незаметно и бежит спать. Ирина пишет: здравствуйте, если ночью потребуется, конечно, можно сделать и делаю все, что нужно. Свозить собаку к ветеринару, посидеть с ней и погладить ее полночи, когда ей плохо, накрыть теплым пледом, дать отдохнуть, сделать горячий напиток ребенку, если заболел, температурит. Могу сорваться и поехать помочь родным, если прям срочно нужно, что если уже проснулся и сна нет, посмотреть фильм или начать приборку.
0: Прикольно.
2: Я теперь понял, я иногда утром просыпаюсь там, в 5 утра, в 5.30, и слышу сверху какие-то...
1: Кого-то думаю, разбудили.
2: Я думаю, там кто-то... Теперь я буду знать, что там люди просто делают приборку.
0: Оля написала: если среди ночи меня разбудит мой котик, я его поглажу, перевернусь на другой бок и дальше буду спать. Ну, такое тоже бывает, животные постоянно.
2: А вот Маша написала, сейчас, думаю, многие узнают себя. Доброе утро, я легко могу проснуться посреди ночи, встать, пойти приготовить смеси для нашего новорожденного малыша. И также легко за одну ночь встать минимум от 3 до 5 раз. И также легко уснуть, как только моя голова коснется подушки. Ну, очень жду, когда мы вырастем и будем спать уже ночами.
0: Ну, мамы, конечно, молодцы.
2: Да, это правда. Александр классно написал сообщение: если меня резко разбудить ночью, то я также резко усну.
0: Гениально.
2: Раз, раз,
0: крутой скилл, молодец, раз, чемпион.
2: Молодец. Резко засыпал, резко. Ну что, продолжаем принимать тебя сообщением, что ты легко сделаешь, даже если тебя разбудит среди ночи. Сообщение принимаем в мессенджер Макс, +7 93 20 20 102 5. Подписывайся, там же находится наш канал Jam FM, либо заходи в группу ВК, также оставляй сообщение прямо на стене под нашим постом, который уже здесь находится. Ну и, конечно, главный приз среди всех сообщений. Выберем одно, вручим сертификат. Сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий Папа Джонс. Всем доброе утро!

0: 9:29 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 6 градусов. Далее в утренней гимнастике яркие заголовки. Ну а прямо сейчас узнаем, о чем они будут.
1: Ольга Бузова пожаловалась, что не смогла выспаться перед своим шоу из-за Никиты Кологривова.
0: Опа.
2: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком. Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
0: 9:31 в Екатеринбурге. За окном плюс 6 градусов, а на Джем ФМ прямо сейчас яркие заголовки. Ритм, слушаем.
1: Певица и актриса Ольга Бузова призналась, что не смогла нормально выспаться накануне собственного шоу. Сегодня, кстати.
0: Подожди, как ты представила певица и актриса?
1: Ну да, но она же снималась в каких-то равиоли для Оли или что-то.
0: Она
1: это
0: уже
1: называется?
0: Не ведущая?
1: Хорошо, телеведущая. Ага. Не будем обижать Оленьку.
0: Я просто не знаю, кто она сейчас.
1: У нее очень блогер.
8: Она
1: у нее много регалий.
0: Леди Бу? Кем она только не была?
1: В общем, сегодня у нее состоится шоу, которое называется «Разрешаю себе», но она там вообще не спала уже давно.
0: Шоу?
1: Свои истории... Нет, просто обычно не спала, как обычный человек. Да, не смогла собраться. Свои истории недосыпа она поделилась с подписчиками в соцсетях. Ольга рассказала, что она не спала, просто лежала с закрытыми глазами. В моменты, когда ей все-таки удавалось задремать, к ней во сне приходил Никита Кологривый.
0: Во сне?
1: Да.
0: А может, всю это был ночь. Не сон?
1: Нет, всю ночь. Даже когда просыпалась и засыпала, он опять ко мне приходил, она говорит.
0: Ой, неспроста.
1: Что значит, когда всю ночь снится Никита Кологривый? Никит, ответишь? Ну, как бы обратилась она к Никите. Кологривый репостнул ролик Ольги на свою страничку, но вопрос оставил без ответа, риторическим.
0: Мне кажется, он сейчас просто думает, как вот ведь, представляешь, тебе написала Бузова и спросила тебя, вот ты мне снилась всю ночь, к чему бы это, что бы ты ответила?
1: Ну, я бы, наверное, порадовалась.
0: Я не знаю.
1: Я не знаю, смотря, что там был за сон еще, нужно разобраться,
0: смотри,
1: кстати.
0: Она написала, что она уснуть не могла из этого, из этих дум.
1: Да, ну, может, хороший, настолько приятный сон, что она не могла ничего больше делать.
0: Оль, посмотри в соннике, там 100% есть сейчас такие сонники.
1: Про Никиту Кологривова?
0: Я думаю, так.
1: Кстати, можно через ИИ. Через ИИ можно посмотреть.
0: Да, там и про нас тоже что-нибудь написано. Поэтому, если вдруг кому-то приснился...
1: Если Палыч тебе приснится, Оля...
0: Ты точно выспишься?
1: Шоу состоится.
8: Это к деньгам.
0: Это правда. Ну что, спасибо. Спасибо, господа, спасибо. В общем, трактуем сны. А вообще, мы всем рекомендуем ложиться пораньше, чтобы высыпаться и не думать о каких-нибудь шоу.
1: Да, и тогда не будет Кологривой сниться.
9: Это были яркие заголовки на Джем ФМ.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 9:33 в Екатеринбурге. За окном плюс 6 градусов, идет дождь. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Дождь в течение дня. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 5, плюс 7 градусов. В Риже сейчас плюс 6, в Ревде плюс 5, в Краснодаринске плюс 4 градуса.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 5 градусов. Время гороскопа в утренней джимнастике. Сегодня у нас 2 октября, пятница.
1: Овен, не бойся конкуренции, она добавит мотивации.
2: Телец, один из прошлых планов снова покажется перспективным.
1: Близнецы, тебе предложат участие в проекте, который расширит твой кругозор.
0: Рак, отвлекаясь на чужие просьбы, помни о своих личных границах.
1: Лев, сегодня ты легко привлечешь к себе внимание.
2: Дева, полезный навык пригодится там, где ты совсем его не ждал.
1: Весы, тебя похвалят за дело, которое далось нелегко.
0: Скорпион, одна честная фраза снимет давнее напряжение.
1: Стрелец, спонтанное решение приведет к успешному результату.
2: Козерог, не стоит соглашаться на каждое рабочее предложение. Выбирай тщательно.
1: Водолей, новые идеи заметно поднимут настроение.
0: Рыбы, сегодня тебе захочется порадовать близких без особого повода.

0: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: «Джем ФМ».
3: Где пробки?
4: 9 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 6 градусов, 5 баллов на страничке Яндекс.Карты, движение в городе плотное. Стоят улицы, автомагистральный пешеходный проезд до пехотинцев, также восточный от Малышева до Декабристов, Московская, это объездной до Щорса. Много машин на Суходольской, Судореченской, от Лиственной до объездной, на машин на переходный переулок до Фурманова и на Крауля от Заводской до улицы Мельникова.
1: 102.5. Джем ФМ.

0: 9 часов 52 минуты в Екатеринбурге, в центре города, сейчас плюс 6 градусов. Сегодня все утро мы с вами обсуждаем замечательную тему «Что ты легко сделаешь, даже если тебя разбудит среди ночи?». И оказывается, вы ночью очень даже активны. Многие готовят, начинают приборку делать, детей кормить, с собаками гулять. Но это еще не все. Почитаем сообщение, которое вы нам еще прислали.
1: Аня написала: «Я мама троих сыновей, и даже если разбудить ночью, скажу, кому куда нужно и на какой кружок. А также сделаю любую поделку, потому что ее нужно сдать утром. Но если не будить, могу впасть в спячку».
0: Ой, как это классно.
2: Кому куда нужно, мне понравилось. Так, точно. Если разбудить.
1: Робототехника.
0: Да, куда.
1: Ой, танцы, да. Бокал.
2: Я тоже так могу сказать, кому куда нужно.
0: Ну, сказать-то да. Направление указать, да.
1: Ну, а поделка тоже круто.
0: Так, СА, вот такой ник у человека, написал нам: «Меня ночью никто не будет. А если будет, то значит, я беру багаж, детей, жену, и мы едем в аэропорт, летим на море!»
1: Класс!
2: Молодцы.
0: Ура, пишет уже 5 раз за последние 3 года. Теща, теща жене говорит: «Вы задолбали ночью так часто вставать». Завидует любимая тещенька. А я ей предлагал с нами. Отказывается, я билеты всегда в ночь беру, чтобы не терять день. Угу. Вот так вот сообщение.
1: Ну, молодец, прикольный, ну, кстати, лайфхак.
0: Тещенька говорит: «Может быть, тещенька хочет в день лететь? Попробуй в день».
1: Да, попробуй один разочек.
0: И теща может с вами полететь.
1: Поэкспериментируй. Света пишет: «Проснусь и порадуюсь, если до будильника осталось не менее часа. Обниму мужа и радостно засну снова». Ну да, для меня тоже очень важно, чтобы до будильника осталось время. Такое облегчение.
0: И радостно усну снова.
1: Да.
0: Ну, еще час поспать можно. Сообщение: «Человек не подписался. Дождь и плюс один. Спать хочется и жаворонком, и совом. Но мы с коллегами в нашем кабинетике вчетвером каждое утро будем друг друга улыбками и смехом. Спасибо Оксане, Ирине и Сергею. Привет из Ивделя».
1: Привет вам.
0: Ивдель, привет. Ивдель. Представляете, у нас тут плюс 6, да, мы мерзнем.
2: А в Ивделе сколько там?
0: Плюс 1.
1: Ух ты. Ну, в Ивделе всегда похолоднее.
0: Держитесь, скоро и у нас также будет. Ну что, продолжаем принимать сообщения, успевая написать, что ты легко сделаешь, даже если тебя разбудить ночью, среди ночи. Пиши нам в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, там же наш канал, либо группа ВК. Уже совсем скоро выберем одно сообщение и вручим классный приз. Сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс» на Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Доброе утро. В случае нападения на Калининград Россия применит весь свой арсенал вооружений, заявил Владимир Путин на заседании клуба «Валдай». «Мы никого не пугаем, это ответ на попытку нас запугать», — сказал президент. Так он прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте, который сообщил о получении альянсом предупреждения о том, что Россия готова использовать весь свой арсенал, в том числе ядерное оружие, в случае попыток устроить блокаду Калининградской области. С самого утра в некоторых каналах пишут, что в Свердловской области введена ракетная опасность. Это фейк, сообщает Е1. Официально о введении такого режима не сообщали. О беспилотной и ракетной опасности сообщают официальные источники. Это губернатор, региональное правительство или МЧС. В Екатеринбурге при пожаре в 16-этажке пострадал человек. Возгорание на Готвальда произошло ночью. Горел мусор под лестницей у подъезда. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. На место выезжали 5 пожарных машин. Спасатели локализовали возгорание за 10 минут. Через час завершили проливку и разбор конструкций, пишет «Уральский меридиан». Свердловская киностудия начала съемки новой приключенческой драмы «Что мне за это будет?». Съемки проходят в Абхазии, в Сухуми, Гагра, Хачимчире. В главных ролях заняты юные актеры из Абхазии, Москвы, Петербурга. Как рассказал режиссер фильма Наур Гармелия, когда его спрашивают, о чем кино, он отвечает лаконично. «Юг, море, подростки, первая любовь, дельфин». Релиз фильма запланирован на 2027 год, сообщила пресс-служба киностудии. Нейросеть GPT помогла расшифровать секретное письмо Наполеона генералу Агюсту Мармону. Послание оставалось неразгаданным 217 лет. Письмо состояло из цифр, букв и специальных символов. На его расшифровку у нейросети ушло 6 часов. В послании Наполеон сообщает о расположении и передвижении войск и приказывает Мармону подготовиться к маршу. Доллар 83.25, евро 94.53.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 10 часов 3 минуты в Екатеринбурге. В центре города плюс 5 градусов. Дождь идет за окном. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Дождь продолжится. Ветер будет северный 4,9 метра в секунду. Температура днем плюс 5, плюс 7 градусов.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
4: Утренняя гимнастика.
0: Jam.fm.

0: Реклама. Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
1: Учитель, как вы мудры.
0: Да это не я. Мне в букете сказали.
1: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
0: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
2: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8300-308-48.
3: Почему вы выбираете литые диски SCAT? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
4: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
5: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM 102.5. Jam FM.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: мной влюбленной.
1: 10:20 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 6 градусов. Ну что, давайте подведем итоги. Пятничные итоги сегодняшнего общения и вручим кому-то сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерии «Папа Джон». Сообщались мы сегодня с вами вот на какую тему. Что ты легко сделаешь, даже если тебя разбудить среди ночи. Что вы нам только не прислали. Почитаем еще сообщение.
2: Анна написала: «Нет таких, кто мог бы меня разбудить».
1: Нет таких, не
2: существует. Все боятся. Сон – это святое. Только в экстренных случаях, когда вопрос не терпит отлагательств. А так, в целом, вообще, мне намного легче и проще делать что-то вечером или ночью. А вот утром прям ни силы, ни настроения нет.
1: Не подходите ко мне, да?
2: Не надо.
3: Не стоит.
1: И еще одно сообщение, которое нам пришло от Галины. «Поеду на работу, добрейшего всем утречка. Она меня любит, а указания не обсуждаются. Бибики вперед». Ну, то есть да, начальник может идти, позвонить среди ночи и вперед. А почему нет? Ольга написала: «Если меня разбудить ночью, встану и поеду на заправку».
2: Такие тоже да, есть.
3: Актуальненько.
1: А, ну, нет, ну просто действительно, а что нет? Зато никого нет.
2: Да,
1: да, много сообщений пришло о том, что вы встаете, начинаете готовить что-то, еду, например, и так далее.
2: За детей уроки делать, поделки
1: вот
2: всякие.
1: Тоже, кстати, понравилось. Ну вот сообщение как раз такое мы и выбрали. Пришло оно от Ани. «Доброе утро. Я мама троих сыновей, и даже если разбудить ночью, скажу, кому куда нужно, на какой кружок, а также сделаю любую поделку, потому что ее нужно сдать утром. Но если не будете, могу впасть в спячку». Впасть в спячку. Анечка, спасибо тебе за это сообщение. Вручаем мы тебе сегодня наш главный приз. А это, на секундочку, сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Ну, я думаю, на всю семью хватит. Всем спасибо огромное, кто сегодня писал сообщение. Всем доброе утро.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. К МКС отправился корабль «Crew Dragon» с российским космонавтом. В состав экипажа миссии «Crew-13» помимо Сергея Тетерятникова входят астронавты НАСА Джессика Воткинс и Люк Дилейни, а также астронавт из Канады Джошуа Кутрик. «Crew Dragon» уже пристыковался к станции. Это произошло менее чем через 8 часов. Этот полет стал рекордным по времени для корабля американской компании SpaceX. Возле Калины из-за дорожных работ на месяц изменили схему проезда. В связи с этим сегодня с утра там возникают большие пробки. Горожане жалуются, что не могут выехать с Синих Камней в течение 45 минут. Многие опоздали на работу. Вчера на четной стороне Сибирского тракта начались дорожные работы. Из-за этого у Калины изменили схему проезда. Как сообщает Е1, она сохранится до конца октября. На некоторых заправках Екатеринбурга снова начал пропадать бензин. Как говорят жители Уралмаша, в частности, самых ходовых 92-го и 95-го нет на АЗС, на фронтовых бригад 19А, бакинских комиссаров 2. Судя по онлайн-сервисам, бензина нет также на Крестинского 40, Волгоградской 206, Пехотинцев 8, Черепаново 33. При этом масштабных очередей на заправках Екатеринбурга пока не наблюдается, пишет агентство «Евроазиатские новости». Медведи уже трижды видели под Екатеринбургом за последнее время. Два раза трех медвежат заметили жители Кедровки у полигона «Северный», а по дороге на Малую Кедровку люди сталкивались с большим медведем. Власти оповещают жителей через местные чаты, руководителей школ, другие каналы. Еще медведя заметили в поселке Садовые в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Его видели в районе индустриального проезда. Банкоматы для цифрового рубля могут появиться уже в следующем году. Они позволят снимать наличные прямо с цифрового счета. Технически такая возможность реализуема и не требует сложных решений, заявил глава Думского комитета по финансовому рынку, депутат от «Справедливой России» Анатолий Аксаков. Доллар 83.25, евро 94.53.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
5: Всем доброго утра. В Екатеринбурге 11.03. С бортом пасмурно. Сверху капается и плюс 6 градусов. На сегодня, 2 октября, пятница. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Дождь, ветер с севера от 4 до 9 метров в секунду. В течение дня 5-7 выше нуля.
1: Jam.fm. 102.5. Jam.fm.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Шведский дуэт с Дэнни Терес на Jam FM. Если бы ты, если бы у нас не было бы пятницы, мы бы не были так счастливы. Всех с последним рабочим, легкости, ну и побыстрее завершить все задачки, закончить эту рабочую недельку. Ну а для настроения, как всегда, хорошая музыка с меня. Зовут Диджей Дэн, всем привет. Скоро Артур Пирожков, затем Люси Ботина. Ну а подхватит музыкальный нон-стоп на Jam FM групп Добро.
1: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в Бруснике. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Прохор Шаляпин списал концертный райдер у Дмитрия Колдуна. Шоумен признался, что ему была лень составлять индивидуальный список требований, и он позаимствовал его у коллеги Дмитрия Колдуна. Однако он все же добавил туда свои элементы. Подробнее о них он рассказал журналистам. Так в райдер Прохора входят конфеты и пирожки. Ну и, конечно, полеты только бизнес-классом. Шаляпин прокомментировал. Цитирую. «Естественно, я сейчас летаю бизнес-классом. Не из-за чего-то там, а из-за того, что мне ноги надо вытянуть. У меня уже, извините, суставчики затекают». Поклонники удивлены такому списку, ведь они считали, что у Прохора более серьезные запросы к организаторам. Среди предполагаемых версий звучали крабы, устрицы и частный самолет. А человек-то оказывается скромный. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 11:35 в Екатеринбурге, с бортом настоящая осень, по-прежнему пасмурно, дождь и плюс 6 градусов. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями, дождь, ветер с севера от 4 до 9 метров в секунду, в течение дня 5-7 тепла.

Конечно, самый простой способ познакомиться – это взять номер телефона. А вот как это сделать – это вопрос другой. За свеженькой вещицей Серябкин и Дмитрий Урих, 8-901 на Jam FM, а у нас 02-10-2026, и ключевой здесь пятница, последний рабочий. И, конечно, познакомлю, точнее, представлю тех, кто нам в ближайшем будущем на Jam FM составит компанию. Скоро казаки делают хиты, затем Биби Рекса, ну а подхватит с музыкальным нон-стоп Валерия.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. В России со следующего года увеличат размер материнского капитала. Выплата на первенца вырастет на 50 тысяч и составит 778 тысяч рублей, сообщил министр труда Антон Котяков. Если семья ранее не получала материнский капитал на первенца, то выплата на второго ребенка превысит 1 000 000. Увеличатся и другие меры поддержки. Верхняя Пышма стала демографическим драйвером Свердловской области. Город занял 1-е место по приросту населения. По данным Строительного института УРФУ, население в Верхней Пышме к 2025 году составило 92 113 человек. Прирост за 20 лет почти 60%. Бурный рост населения Верхней Пышмы объясняется активным развитием социальной инфраструктуры, строительством уникальных объектов культуры, спорта, высшего образования и созданием 1-й межмуниципальной трамвайной линии Екатеринбург-Пышма. В разгар уборочной кампании в Свердловской области борщевой набор продолжает дешеветь. Как сообщает Свердловскстат, средняя цена на картофель опустилась до 53 рублей 30 копеек за килограмм, капуста 36,5, морковь 51,5, свекла 46 рублей, лук 53. Октябрь на Урале начинается с арктического вторжения, дождей и первого снега, который ожидается в выходные. Непогода сохранится со 2 по 7 октября, самые холодные дни с 4 по 6. Но, судя по данным Росгидромета, в итоге средняя температура месяца будет на градус выше нормы. С 8 по 14 октября, по прогнозам Уралгидромета, потеплее. Днем ожидается плюс 8-13, ночью 0-5. Артем Дзюба не завершал карьеру, заявил агент футболиста Леонид Гольдман. По его словам, большинство СМИ гонятся за громкими словами, заголовками, однако никаких официальных объявлений о завершении карьеры Дзюба не делал. Ранее в сети появилось видео, где Артем Дзюба говорит, что карьера закончена, но официально заявить он не может. Доллар 83.25, евро 94.53.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 12.02 на наших родинах в центре Екатеринбурга. Пасмурно, дождь и плюс 6 градусов. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Дождь, ветер с севера от 4 до 9 метров в секунду. Ну а в течение дня 5-7 тепла.

0: Согласен на все 100. Сергеем Лазаревым надо наслаждаться жизнью здесь и сейчас. Тем более сегодня в пятницу. Ну и, конечно, с хорошей музыкой. Меня зовут DJ Дэн. Скоро One Republic, затем Халифлейм, Айова и Дос. Ну а продолжит музыкальный нон-стоп на Jam FM. Зиверт.
1: Реклама. Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
2: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
3: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков отметили 13-летие свадьбы. Одна из самых ярких пар российского шоу-бизнеса отметила кружевную свадьбу. В честь этого события Юлия трогательно обратилась к супругу. Она написала в личном блоге, цитирую, «13 лет в браке, почти 19 лет вместе, и как будто всю жизнь ты рядом. Я тебя очень люблю». Как пишет Супер, поклонники принялись массово поздравлять пару, назвав их союз одной из самых крепких, гармоничных семей на сцене. Фолловеры отдельно отметили, что за долгие годы совместной жизни артисты полностью сохранили искренность чувств. Отмечу, что в 2013 году Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук сначала просто расписались в московском ЗАГСе. Позже пара устроила более масштабную церемонию в Испании, в каталонском особняке, куда пригласили самых близких гостей. Звезды воспитывают двоих детей. Поздравляем! Пускай и дальше живут душа в душу. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: 12.29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервис Торг». Кафе китайской кухни «Шангрила». С бортом пасмурно, дождь и плюс 6. На сегодня синоптики пообещали облачную погоду с прояснениями. Дождь, ветер с севера от 4 до 9 метров в секунду. В течение дня 5-7 выше нуля.
0: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяна и утки, два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
0: Кафе китайской кухни Шангрила.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Wow.

0: может быть, для кого-то так и надо. Ну, кому хорошо, кайфово, классно. А вот для нас, кто считает секундочки, что быстрее завершилась рабочая пятница, нет уж, пусть идет своим чередом. Прямо по курсу, вечер пятницы и два выходных. Ну, а чтобы время летело быстро и незаметно, простой рецепт, хорошая компания. Оставайся, располагайся, на Jam FM только хорошая музыка. Ну и я, диджей Дэн. Скоро Мари Краймбрери, затем Дим Билан, ну а прямо сейчас Сара Коннор на Jam FM.
1: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-830-3848.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент», жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Япония думает над новыми санкциями против России, пишет японская газета Yomiuri. Среди возможных мер – ограничения против судов так называемого «теневого флота», расширение экспортных запретов, усиление контроля за поставками. Окончательного решения пока нет. Предыдущий пакет японских санкций был введен в сентябре прошлого года. С 2022-го Токио уже несколько раз расширял ограничения в отношении России, пишут Вести. Большой профилактический рейд «Нелегал-кордон» начала Свердловская полиция при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Силовики выявляют нарушения миграционного законодательства. За первый день зафиксировано более 100 нарушений, из них только на пехотинцев в Екатеринбурге – 10. На выдворение уже оформлены документы в отношении 13 человек, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Из Екатеринбурга в Нижний Тагил запустили туристический ретро-поезд. Часть пассажиров может выйти в Невьянск и отправиться с экскурсионной группой. Другая группа поедет дальше. В новую программу «Уральский экспресс» по дороге Демидовых включили обзорную экскурсию по Нижнему Тагилу, подъем на Лисью гору, посещение завода Демидова, а также мастер-класс по нижнетагильской росписи. Сборная России накануне прилетела в Екатеринбург в звездном составе. Тренерский штаб вызвал на осенний сбор 29 футболистов, среди которых 4 легионера. В Екатеринбурге сейчас находится Матвей Сафонов, вратарь ПСЖ, Александр Головин, полузащитник «Монако», Алексей Миранчук, хавбек «Атланты Юнайтед», Алексей Батраков, полузащитник «Галатасарая». Завтра они выйдут на поле Екатеринбург-арены в товарищеском матче с Намибией. Сотбис выставил на торги картины на 450 миллионов долларов. 12 полотен импрессионистов и модернистов из частного собрания. Среди наиболее дорогих лотов одна из последних картин Ван Гога «Цветущие каштаны», оцененная в 180 миллионов долларов, и «Орликин Сезанна» 150 миллионов. Сначала пройдет выставочный тур. Сам аукцион состоится 18 ноября в Нью-Йорке. Доллар 83.25, евро 94.53.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 13.04 на наших студийных в центре Екатеринбурга по-прежнему пасмурно, дождь и плюс 6 градусов. На завтра, суббота, 3 октября, синоптики пообещали облачную погоду, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночью, завтра днем 4,7 выше нуля.

0: тестостероновыми осадками. Можно так сказать, дождь из мужчин на любой вкус, остается только подхватывать и разбирать. Джерри Холливолд на Джем ФМ, у нас же просто дождь, не только сегодня, на выходных, также обещают и в понедельник. А вот начиная со вторника, я про следующую неделю уже намного лучше, не так много дождика и повыше градусы, да, плюс 13-15 нам синоптики обещают. Но вот на выходных так прохладненько, настоящая осень. Ну а при любом раскладе погоды здесь на Джем ФМ только хорошая музыка. Ну и ключевое — пятница. Сегодня впереди два выходных. Да, двигаемся дальше. У микрофона я, диджей Дэн. Совсем скоро Юлия Савичев, затем не лето, Олег Майами, Леш Свик. Ну а первыми в списке Гаязов Бразерс на Джем ФМ.
1: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Гиганты моря, морские львы в Екатеринбурге. Московский цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Гастроли только до 11 октября этого года. Не пропустите. Цирк расположен на пересечении улиц Татищева и Пирогова. 0+.
4: Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «НК». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на nk.ru или по телефону 363-02-32. Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.
5: Телефон рекламной службы Джем ФМ
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Джем ФМ.
5: И снова музыка прямо сейчас.

0: Слушай, конечно, свежая история от Яны Ефимовой. Буквально через минутку, затем прогноз погоды и первая в списке Мэри Го на Jam FM.
1: Реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
2: Подробности в сервис-маркетах Римакс и на Римакс.ру.
3: ООО «Римакс», шина Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
4: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
5: Учитель, как вы мудры.
4: Да это не я. Мне в букете сказали.
5: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
4: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
6: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-8-308-48.
7: Телефон рекламной службы Jam.FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam.FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam.FM.
11: Привет! Свердловская киностудия снимает драму в Абхазии. Новая кинокартина будет посвящена приключениям подростков. Ее режиссером стал Ноур Гармелия. Автор признался, что всегда мечтал снять фильм с подобным сюжетом. Как пишет Global City, фильм получил название «Что мне за это будет?». По сюжету главного героя воруют велосипед. А свалившиеся на него неприятности помогают юноше повзрослеть, встретить любовь и проститься с детством. Режиссер прокомментировал: «Я даже хотел снять кино про подростков, опираясь на свой опыт, чтобы переосмыслить это время и эту эпоху. Мое детство пришлось на 90-е, а юность на нулевые. И мне хотелось переосмыслить эти два периода, не только в контексте своей жизни, но и как часть истории целого поколения. Когда меня спрашивают, о чем кино, я обычно отвечаю лаконично: юг, море, подростки, первая любовь и дельфин». Съемки пройдут в живописной Абхазии. Главные роли исполнят местные молодые актеры, а также ребята из Москвы и Питера. С нетерпением будем ждать премьеры. А ребятам удачи в съемках. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Половина третьего в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор», кафе «Китайская кухня Шангрила». Пасмурная в центре Екатеринбурга, плюс 6. На завтра, субботу, 3 октября, синоптики пообещали облачную погоду, дождь, ветер в переменных направлениях от 2 до 5 метров в секунду. Ночью и завтра днем 4-7, выше нуля.
1: Реклама.
12: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
13: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
12: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
14: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
15: Мои «Шангрила». Чкалова, 250. Телефон 286-56-80.
16: Приятного аппетита.

Легкая, воздушная, невесомая. Можно так сказать про эту песню? Ну, я так говорю. «Облака», «Моя Мишель» на Jam FM. Ну и нам, несмотря на настоящую реальную осеннюю картинку, за окном сырость, мокрость, тоже легкость. И пусть это подпитывает, конечно, в первую очередь, последние рабочие. Двигаемся дальше по пятнице, к вечеру, к выходным. Зовут меня Диджей Дэн, с хорошей музыкой. Скоро Ани Лорак, затем Звонки. Ну а прямо сейчас Эдвард Майя и Вика Джигулина на Jam FM.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. Мир подошел к поворотному моменту развития, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, перемены затрагивают биологическую и морально-нравственную природу человека, его существование и основы мировоззрения. Масштаб предстоящих изменений президент назвал огромным. Всем странам рано или поздно придется договариваться о принципах нового мироустройства, заявил Владимир Путин. Артем Жога отмечает 2 года работы уральским полпредом. «Я счастлив, что Урал принял меня и стараюсь максимально быть полезным на своем посту», написал полпред в своих соцсетях. Участница молодежного форума арестована на Урале по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, студентка из Новгорода входила в организованную группу и причастна к хищению у жителя Режевского района 500 000 рублей, пишет «Новый день». Студентка Боровического медколледжа Любовь Стригачева приехала на Урал на молодежный форум, а теперь будет сидеть в СИЗО до 16 ноября. Следствие настояло на аресте, ссылаясь на тяжесть обвинения, отсутствие регистрации на Урале и наличие 2-го гражданства. В Екатеринбурге уже в 37-й раз стартовал открытый международный фестиваль документального кино «Россия». Из почти 500 поданных заявок в конкурс взяли только 34. Основная площадка «Дом кино». Показы пройдут также в других залах Екатеринбурга и в кинотеатре «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле. Вход на все показы свободный, кроме церемонии открытия и закрытия. На них можно попасть по приглашению. Российских туристов предупредили о новой схеме мошенничества перед Новым годом. Мошенники создали специальные боты для помощи с выбором туров. Через них они генерируют предложения с платежными ссылками. Кроме того, продолжают запускать фальшивые сайты отелей с заманчивыми предложениями и необходимостью оплаты немедленно. Злоумышленники также звонят россиянам, ожидающим виз от имени посольства, и выманивают смс-коды. Доллар 83.25, евро 94.53.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
5: 15.01 на наших родинах в центре Екатеринбурга. Пасмурно, идет дождь и плюс 7 градусов. На завтра, субботу 3 октября, синоптики пообещали облачную погоду. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью и завтра днем 4-7 выше нуля.

0: Объявляю уже завершение рабочего, но это в большей степени туда наверх, в руководящей должности, кто отвечает за распорядок, посещаемость. Но все-таки сегодня пятница же, хочется, чтобы все побыстрее, конечно, завершилось. Но если завершится, хорошо, если нет, в любом случае закончится скоро. Пятница. Ну и вся трудовая неделька. С каждой минутой мы все ближе и ближе. Люси Ботина с зелеными глазами, а я с хорошей музыкой. Она точно лишней не будет. В первую очередь для настроения, в качестве компенсации всего этого, что сегодня происходит за окном. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Сергей Лазарев, затем Диджей Гоя. Ну а первыми в списке две Маши на джемов.
1: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Встречайте зиму уверенно с шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
3: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах «Римэкс» и «Римэкс.ру». ООО «Римэкс», шина «Екатеринбург», ОГРН 114-667-90-02-48-0.
4: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: «Джем ФМ».
4: И снова музыка прямо сейчас.
6: 102.5. «Джем ФМ».

Именно это у нас в Екатеринбурге. Солнце забрали, не греет, ну, по крайней мере, не так, как вчера. Вчера было на минуточку до плюс 16 градусов, сегодня всего лишь плюс 6 и не поднимается. Да что ж такое-то? И вот такая коляска будет еще в течение 3 дней. Потом будет потеплее. Но у природы нет, как говорится, плохой погоды. На Jam FM только хорошая музыка. И в любом случае, пусть тебя подпитывает пятница. Она в разгаре. Ну и потихонечку рабочая, это ключевое, завершается. Впереди вечер, приятности и, конечно, 2 выходных прямо по курсу. Меня зовут DJ Dan. Скоро Мистер Проб, затем Мари Краймбрери. Ну а прямо сейчас группа Добро на Jam FM.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. Мир подошел к поворотному моменту развития, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, перемены затрагивают биологическую и морально-нравственную природу человека, его существование и основы мировоззрения. Масштаб предстоящих изменений президент назвал огромным. Всем странам рано или поздно придется договариваться о принципах нового мироустройства, заявил Владимир Путин. Артем Жога отмечает 2 года работы уральским полпредом. «Я счастлив, что Урал принял меня и стараюсь максимально быть полезным на своем посту», написал полпред в своих соцсетях. Участница молодежного форума арестована на Урале по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, студентка из Новгорода входила в организованную группу и причастна к хищению жителя Режевского района 500 000 рублей, пишет «Новый день». Студентка Боровического медколледжа Любовь Стригачева приехала на Урал на молодежный форум, а теперь будет сидеть в СИЗО до 16 ноября. Следствие настояло на аресте, ссылаясь на тяжесть обвинения, отсутствие регистрации на Урале и наличие 2-го гражданства. В Екатеринбурге уже в 37-й раз стартовал открытый международный фестиваль документального кино «Россия». Из почти 500 поданных заявок в конкурс взяли только 34. Основная площадка «Дом кино». Показы пройдут также в других залах Екатеринбурга и в кинотеатре «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле. Вход на все показы свободный, кроме церемонии открытия и закрытия. На них можно попасть по приглашению. Российских туристов предупредили о новой схеме мошенничества перед Новым годом. Мошенники создали специальные боты для помощи с выбором туров. Через них они генерируют предложения с платежными ссылками. Кроме того, продолжают запускать фальшивые сайты отелей с заманчивыми предложениями и необходимостью оплаты немедленно. Злоумышленники также звонят россиянам, ожидающим виз от имени посольства, и выманивают смс-коды. Доллар 83.25, евро 94.53.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 16 лета в Екатеринбурге. В центре города пасмурно, идет дождь и плюс 6 градусов. На завтра, субботу, 3 октября, синоптики пообещали облачную погоду, дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Это ночью, завтра днем 4-7 выше нуля.

0: Красивое признание. Можно взять на заметочку смело, ну, если уже все заезжено по части комплиментов. Вся моя жизнь — это лишь путь к тебе. Бахти и Туркен на Jam FM. Ну, а наш путь уже потихонечку выруливает вечер пятницы. И если ты уже собираешь вещички и направляешься в сторону дома, и без машины, то зонтик не забудь, и там поаккуратней, потеплей, чтобы без болезней, без ОРЗ и всего остального. Все это на улице располагается к этому. Здоровья и хорошего вечера пятницы. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро на Буэмуне, затем Сивиль Артикасти. Ну, а подхватит музыкальный нон-стоп на Jam FM Бурита.
1: Реклама. Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Подробности в сервис-маркетах «Римэкс» и на «Римэкс.ру».
3: ООО «Римэкс Шина» Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
4: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
5: Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «НК». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на nk.ru или по телефону 363-02-32. Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM.
9: И снова музыка. Прямо сейчас.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, я била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Для тех, кто под любовью, всегда летная погода. Не страшны никакие осадки. Ни дождь, ни снег, ни град, ни т.д. и т.п. Джонни в красивом полете продолжает пятницу на Jam FM. Ну а совсем скоро мы с тобой залетим в очередной час. А в 17.00 у нас стартует вечернее шоу Jam без правил, не пропусти. Да, в 17.00. А меня зовут Диджей Дэн. Хорошего вечера. И ставлю по-прежнему хорошую музыку. Скоро Кост Лакост, затем Анастия. А прямо сейчас Даксос на Jam FM. Barbra Streisand.

0: Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин».
1: Новости на Jam FM.
2: Добрый день. Свердловское правительство направило в ФАС предложение ограничить рост тарифов ЖКХ с 1 июля будущего года 15%, пишет «Коммерсант». В этом году средний предельный индекс роста тарифов ЖКХ в регионе составляет 9,7%, но, например, в Екатеринбурге 12,9%, в Нижнем Тагиле 15,3%, в Красноуральске и Рефтинском тариф вырос на 20%. Ежегодную индексацию власти объясняют необходимостью поддерживать коммунальную инфраструктуру. Предельные индексы должны утвердить в декабре, пишет РБК. Число ДТП с электросамокатами в Свердловской области за год выросло на 67%, сообщила в центре ТАСС «Урал» глава отделения пропаганды ОБЛГАИ Галина Кравченко.
3: С начала года зарегистрировано 288 ДТП против 172 за аналогичный период прошлого года. Погибло 2 человека против 5 в минувшем году. Здесь фиксируем снижение на 60%. Ранено 152 человека против 146 в минувшем году. Среди раненых 62 ребенка до 18 лет.
2: Большая часть ДТП произошла в Екатеринбурге, 224. Число аварий выросло более чем на 50%. Погибли 2 человека, пострадали 116. В Екатеринбурге закроют движение на участке улицы Пролетарской почти на 2 года. Там будут строить многопрофильную клинику Архангела Михаила. Ограничат движение с 12 октября этого года по 19 октября 28-го в районе дома номер 7 на Пролетарской. Новый медцентр появится на месте сносимого здания. Специалисты установят соответствующие дорожные знаки и указатели, пишет Ядин. Главными поклонниками саги «Сумерки» оказались мужчины 35+. Такие неожиданные результаты показал анализ структуры посетителей фан-сайтов вампирской саги и покупателей маркетплейсов, пишет «Новый день», ссылаясь на одного из крупных операторов связи. В сентябре «Зумеры» показали самый заметный прирост аудитории на фан-сайтах «Сумерек» – плюс 36%, но самую многочисленную аудиторию составляют пользователи от 35 лет до 44 – 41%. На маркетплейсах поклонники саги покупают в основном книги, 35% от общего числа проданных товаров. Далее с большим отрывом открытки с главным героем. Официальный доллар 83.25, евро 94.53.
1: Реклама.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На завтра субботу, 3 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночью завтра днем от 4 до 7 выше нуля.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Всем привет! Пришло время начинать вечернее шоу «Джем без правил». Меня зовут Миша Киселев. И эти два часа я проведу вместе с тобой. И, собственно, как и каждый день с понедельника по пятницу с 17.00 до 19.00. На календаре у нас с вами сегодня 2 октября. Октября! В этом году мы называем это первый раз. Собственно, как и каждый год, делаем это впервые. Ну что, мы с вами потихоньку движемся в сторону праздничного Нового года. Мне кажется, я первый раз как-то задумывался сегодня вечером именно на эту тему. Но все-таки, сегодня достаточно интересное такое, знаете, скопление праздников. Во-первых, день среднепрофессионального образования у нас был, день метростроителя, потому что о начале строительства метро в 1931 году. Мне кажется, ну, если мы отметим этот день сегодня хотя бы подписанием новой ветки метро, знаете, уже будет, собственно, хорошо. Меня зовут Миш Киселев, и эти два часа я проведу вместе с тобой. Через 10 минут нас ждут лайфхаки и тренды. Давайте сделаем эту пятницу чуточку ярче, но как минимум мы с вами обязательно постараемся в этот вечер.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
0: 235-0905.
2: Jam FM. Где пробки?
3: Прямо по курсу. Смотрю на страничку сервиса Яндекс.Карты. Сибирский тракт стоит от Восточки до Базового переулка, Комсомольская, переулка Лобачевского до Обезное. 8 марта от Ленина до Щерса. Постоянно блюхеры проезжают от Сахалинской до Норильской, Ленина от Тимирязева до 8 марта. Сибирский тракт от Комсомольской до Восточной.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Пришло время для рубрики «Лайфхаки и тренды». Начнем с лайфхака. Быстрый откат смс или текст, который вы отправляете. Посмотрите, если вы отправили сообщение, ну, например, не в тот чат, то мгновенно включите авиарежим. Вот так вот смахните сверху вниз и самолетик нажмите. До завершения полосы отправки. Это самый быстрый способ предотвратить доставку и, соответственно, удалить тот ненужный текст, который вы отправили куда-то не туда. То есть, если вы включаете авиарежим, то все блокируется, ничего не отправляется. Есть возможность почистить немножко концы. А теперь вернемся к трендам. Вы знаете, что у 9 из 10 зумеров есть друзья, с которыми они общаются только мемами. Все, больше. Они не обсуждают личную жизнь, новости. Они просто перекидывают друг другу какие-то смешные картинки. Но самое интересное, при этом такие друзья редко или вообще никогда не встречаются в реальной жизни. Говорят о том, что мем помогают сближаться, как-то преодолевать сложные эмоциональные какие-то качели. То есть вещь не требует разговоров, она требует просто положительного такого, знаете, настроя. Есть какая-то такая, знаете, своя энергия в этом сообщении и в этом тренде, что такой мемодруг, я бы назвал это мемодруг, заведите себе одного, проверим, станет это легче или нет. Теперь лайфхак, который, мне кажется, стоит проверить, и так вот как бы однобоко к нему не подходить. Вот, например, вы не можете решить проблему. Ну, такое бывает. Вздремните в течение 15 минут. Ну, если это, конечно, возможно, то шансов на ее успешное решение будет гораздо больше. Во время сна вот эта 15-минутка, вы отключаете как бы мозг, он освобождается от каких-то длительных мыслительных процессов, и вы как бы обновляете свое состояние, тем самым можете посмотреть на проблему немножко под другим углом. Я считаю, что стоит попробовать. Ну, а попробовать стоит музыку здесь на Jam FM, тем более она собрана специально для вас.

0: передачи для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Прохор Шаляпин списал концертный райдер у Дмитрия Колдуна. Шоумен признался, что ему была лень составлять индивидуальный список требований, и он позаимствовал его у коллеги Дмитрия Колдуна. Однако он все же добавил туда свои элементы. Подробнее о них он рассказал журналистам. Так в райдер Прохора входят конфеты и пирожки. Ну и, конечно, полеты только бизнес-классом. Шаляпин прокомментировал. Цитирую. «Естественно, я сейчас летаю бизнес-классом. Не из-за чего-то там, а из-за того, что мне ноги надо вытянуть. У меня уже, извините, суставчики затекают». Поклонники удивлены такому списку, ведь они считали, что у Прохора более серьезные запросы к организаторам. Среди предполагаемых версий звучали крабы, устрицы и частный самолет. А человек-то оказывается скромный. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: На завтра, субботу, 3 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночью и завтра днем от 4 до 7 выше нуля.
4: Jam без правил.
5: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечернее шоу на Jam.FM.
5: Jam без правил.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Пришло время для рубрики «Голые факты». Сегодня поговорим про ёжиков. Мы все с вами, когда говорим «ёжик», себе представляем какую-то, знаете, такую детскую картинку, где у него на иголочках есть яблочки, что он запасается на зиму. А на самом-то деле это абсолютный миф. Ежи на самом деле не цепляют яблоки на колючки и не делают запасы еды на зиму. Это один из самых популярных мифов из сказок, ну и, конечно, мультфильмов. С точки зрения питания, ёжики — это хищники. Они едят насекомых, улиток, лягушек там и так далее, и так далее. А вот яблоки и грибы им абсолютно не интересны. Ёж не может как бы вот специально накалывать фрукты себе на спину, не знаю, там перекатываясь по ним или просто ждет, когда яблочко упадет. А зимой ежи вообще спят и накапливают жир, а не запасают себе еду. Откуда вообще взялся этот образ? Вот иногда ёж может изваляться в кислых вот таких яблоках или каких-то других пахучих предметах, только с той точки зрения, чтобы кислый сок попадает к ним на иголки, и это помогает отпугивать паразитов. Ну, там, клещи, блохи, то есть он дезинфицирует тем самым себе как бы кожу. Быть может, именно из-за этого у нас с вами складывается впечатление, что ёжики очень сильно любят, конечно, яблочки. Ну, может быть, какое-то редкое случайное падение яблок на спину при ходьбе, ну, под каким-то деревом, тоже могло породить древнее заблуждение, поэтому ёжики не любят яблочки. Хотя, с другой стороны, они помогают им жить немножечко легче. Так же, как и вечернее шоу «Джем без правил» делает нашу с вами вечернюю жизнь чуточку приятнее. А ведь всегда хорошо, ну, когда нам с вами...

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
0: 235-0905.
3: Jam FM.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Давайте узнаем, что интересного происходит в мире. Смешные истории, смешные новости. Сегодня хочется рассказать вам про молодого человека. Вспомните свои школьные годы. Неважно, когда они у вас закончились. В этом году, там, год назад, 5, 10, 15, не имеет значения. Я более чем уверен, что вы максимально хорошо помните свой класс. Кого-то больше, кого-то меньше. С кем-то вы дружили. С кем-то вы просто сидели за одной партой. Быть может, давали списывать. А быть может, сами тоже, знаете, этим немножечко баловались. Ну, кто из нас не списывал? Конечно, всякое бывает. Но вот в соцсетях, значит, разлетелась история про парня, который в школе мало общался с одноклассниками. И спустя пару лет после выпуска он начал выкладывать всякие разные истории из путешествий, куда он ездит, там все так красиво. Но не просто из какого-то места, а именно в окружении невероятно красивых девушек. И все эти фото оказались сгенерированы искусственным интеллектом. Ну, так он, я думаю, что хотел показать как бы своим знакомым, подписчикам, что стал, ну, очень богатым, популярным, знаменитым, привлекательным. План почти был идеальный, но мне кажется, он просто не думал о том, что кто-то из нас умеет пользоваться искусственным интеллектом и тем самым немножечко его проверит на подлинность. Но, честно говоря, те фотографии, которые вот мелькают в социальных сетях, ну, максимально не похожи, потому что он стоит в какой-то такой достаточно простой футболке, штаны, больше похожи на какую-то такую полупижамку, вокруг него девушки, короткие платья, какие-то танцовщицы, в общем, где-то в дорогих ресторанах. Как-то просто, вы знаете, не подходит его тело под это место. Но что поделать? Он думал, что как-то поднимется в глазах окружающих. Но помните, не нужно подниматься в глазах окружающих, никогда не падайте в своих. Вот это гораздо важнее. Любите себя, цените себя, и тогда вы можете быть максимально уверены в том, что ваша жизнь действительно прекрасна. Никогда об этом не забывайте. Но и также не забывайте танцевать здесь под музыку, которая создана Jam FM специально для вас в любое время дня и ночи. Мы всегда под бок.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. В России наблюдается незначительный дефицит на рынке бензина, но власти принимают меры по его покрытию. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, пишет РИА Новости. Новак также отметил, что оказывается помощь в поставках топлива в регионы с логистическими нарушениями и дефицитом. По словам вице-премьера, ситуация с бензином управляется в ручном режиме. В конце сентября газета «Коммерсант» писала, что Белоруссия резко нарастила поставки автотоплива в Россию. Дефицит бензина в нашей стране возник из-за участившихся атак Украины на российские нефтезаводы, отмечает агентство. Свердловское правительство направило в ФАС предложение ограничить рост тарифов ЖКХ с 1 июля будущего года 15%, пишет «Коммерсант». В этом году средний предельный индекс роста тарифов ЖКХ в регионе составляет 9,7%, но, например, в Екатеринбурге 12,9%, в Нижнем Тагиле 15,3%, в Красноуральске и Рефтинском тариф вырос на 20%. Ежегодную индексацию власти объясняют необходимостью поддерживать коммунальную инфраструктуру. Предельный индекс должны утвердить в декабре, пишет РБК. В Екатеринбурге закроют движение на участке улицы Пролетарской почти на 2 года. Там будут строить многопрофильную клинику Архангела Михаила. Ограничат движение с 12 октября этого года по 19 октября 28 в районе дома номер 7 на Пролетарской. Новый медцентр появится на месте сносимого здания. Специалисты установят соответствующие дорожные знаки и указатели, пишет Ядин. Главными поклонниками саги «Сумерки» оказались мужчины 35+. Такие неожиданные результаты показал анализ структуры посетителей фан-сайтов вампирской саги и покупателей маркетплейсов, пишет «Новый день», ссылаясь на одного из крупных операторов связи. В сентябре «Зумеры» показали самый заметный прирост аудитории на фан-сайтах «Сумерек» – плюс 36%, но самую многочисленную аудиторию составляют пользователи от 35 лет до 44 – 41%. На маркетплейсах поклонники саги покупают в основном книги, открытки с главным героем. Официальный доллар 83.25, евро 94.53.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, субботу, 3 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночью, завтра днем от 4 до 7 выше нуля.
3: Jam без правил.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечернее шоу на Jam.fm.
4: Jam без правил.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Давайте узнаем, чем можно заняться сегодня после рабочего дня. План на вечер. Вот вам несколько вариантов, как можно сегодня скрасить ваш вечер. Начнем с Rammstein Tribute, который состоится в Фабрика Event Hall. Поэтому приглашаю вас. Сегодня в 20.00 начнется концерт. Это, ну, такой, знаете, Ram Project называется. Настоящий трибют-проект, который сумел передать всю силу и интенсивность оригинального звучания. Запоминающееся шоу на грани безумия. Мощнейший звук и пробирающий вокал ждут вас, потому что все самые любимые хиты Rammstein, которые просто разорвут этот зал. Поэтому можете отправиться, цена билета 1600 рублей. Это танцпол, потому что по-другому, мне кажется, надо однозначно наслаждаться и чувствовать, как музыка проникает в тебя. Двигаемся дальше. Какая-то легкая альтернатива предложенного. Другой оркестр. Вечные песни, часть 2. Это будет сегодня в 19.00 культурный центр «Ура». Там будет Нирвана, Металлика, Аха, Абба, Мьюз, Продиджи, Депеш Мод. И это имена действительно вечно вписаны в историю мировой рок- и поп-музыки. Поэтому, если вы хотите наслаждаться этим живым исполнением, я жду вас в 19.00, культурный центр «Урал». Билеты примерно 1500-2500. Вот 1500-2500, вот примерно в таком ценовом диапазоне вы можете насладиться сегодня живой музыкой. А теперь отправимся в кино. У нас называется фильм «Арахнит». Это такой триллер, мистика. Значит, один из жильцов многоквартирного дома, сам того не подозревая, возвращается из поездки со смертоносным живым багажом. Это новый вид ядовитых пауков, который быстро распространяется по всему зданию. Чтобы остановить нашествие, власти вынуждены изолировать ЖК, заперев жильцов с этими хищниками. Теперь остается только один человек, а именно управляющая дома Сирена, которая знает планировку комплекса как свои 5 пальцев. Вот стоит узнать, все-таки выберется ли кто-то из этого здания, или это станет историей. Смотрите кинотеатр, который удобнее всего находится к вам. Выбирайте удобное время, берите попкорн и наслаждайтесь.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
2: ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
3: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
4: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
5: Гиганты моря, морские львы в Екатеринбурге. Московский цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». Гастроли только до 11 октября этого года. Не пропустите. Цирк расположен на пересечении улиц Татищева и Пирогова. 0+.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: Пробежимся. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Восточка Фурманова стоят от Советской до Московской. Сибирский тракт Декабристов от Комсомольска до 8 марта. Декабристов Сибирский тракт от Бажова до Базовой переулка. Оттормознем на Комсомольской от Академической до Объездной. 8 марта стоит от Бориса Ельцина до остановки Южная. Восточка от Качи до Первомайская. Много машин на Малышева от Восточной до Репина.
6: И снова музыка прямо сейчас.
11: 102.5. Джим ФМ.
12: Если хочешь танцевать,

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: Пришло время запросить помощи или нейродич. Задаем вопрос искусственному интеллекту и просим его ответить, как бы поступил он в данной ситуации. А теперь сама ситуация. Бывают моменты, когда мы отправляемся с вами в гости. Хотим мы этого или не хотим, но все-таки, когда мы приходим в гости, радушные хозяева как-то норовят угостить нас чем-то вкусненьким. По их мнению, мы не можем, конечно, с этим спорить. И вот то вкусненькое, которое они приготовили для нас, в какой-то момент жизни мы понимаем, что мы это не едим. Почему? Вариантов может быть на самом деле много, да? Не любите сладкое или не любите соленое, ну, неважно. То есть по какой-то причине вы просто не можете есть это блюдо. Так вот, как отказаться от еды, которую тебя заставляет есть в гостях? Варианты ответа можно сказать так. Спасибо, я на специальной диете. Не ем то, что выглядит подозрительно вкусным, чтобы не лопнуть от зависти хозяйки. Как искусно! Вы посмотрите! Не только отказался, но еще и похвалил блюдо, которое тебе приготовили. Двигаемся дальше. Вариант номер два. У меня строгий пост. Я ем только комплименты и ваши восхитительные истории. Блин, тоже хорошо. То есть тем самым вы говорите, что давай мы не будем тратить время на еду. Я хочу с тобой поговорить. Шикарно. Красиво. Ну вот красиво. Я бы, честно говоря, не додумался даже с такой точки зрения подойти. Вариант номер три. Будем считать, что на счастье. Я берегу место для торта, который, надеюсь, сейчас выносят из духовки в соседнем районе. Но здесь уже, конечно, можно нарваться на какой-то легкий негатив. Ну а как вы хотели? Не всегда ответы попадают в десятку. Бывает так, что вы можете пропасть, впросак. Ребята, будьте готовы. Вот вам три варианта. Пользуйтесь, как всегда. Jam FM для вас и с чистым сердцем.

0: За плечами звезды один официальный брак. От отношений с бизнесменом у нее родилась дочь Полина. Кто знает, возможно, сердечко Даны все-таки кто-то покорит. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра субботу, 3 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь, ветер, переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночью, завтра днем от 4 до 7 выше нуля. Также завтра в Риже, Ревде облачно, возможен дождь до плюс 6. В Краснотуринске тоже облачно, возможен дождь со снегом до плюс 1.

0: Порадуй!
1: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
0: Отзовись! Порадуй!
1: +7 932 020 102.5.
2: Приветик нарисовался. Привет нам, Вовану и Семену. Сидим, пьем квас и слушаем любимое радио Джем ФМ в такой сырой день. Привет всему Екатеринбургу. Держимся. Погода обязательно наладится. Ну, конечно, наладится. А если по прогнозу, то вот буквально уже во вторник будет без осадков, и градус пойдет вверх. А может быть и раньше. Все может быть. Главное, пусть настроение будет хорошим.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый вечер. Снег в Свердловской области ожидается уже предстоящей ночью, пока на севере и западе региона. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». В Екатеринбурге снег ожидается в начале новой недели. В регион пришел арктический воздух. К утру субботы на севере региона может установиться временный снежный покров. Температура воздуха к ночи 5 октября и в Екатеринбурге понизится до 0 градусов. Росгидромет обещает слабые минусовые отметки в Екатеринбурге в следующие вторник и среду – и дождь со снегом. К четвергу, 8 октября, вернутся плюсовые отметки по ночам, но осадки сохранятся. Бывшего свердловского вице-губернатора Олега Чемизова выпустили из-под домашнего ареста. Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге смягчил меру пресечения на запрет определенных действий. Информацию подтвердил адвокат обвиняемого Николай Берников, пишет Ядин. Напомню, на Олега Чемизова завели дело о мошенничестве. По версии следствия, он был причастен к хищениям бюджета и является одним из фигурантов громкого дела «Облкоммунэнерго». Устранить коммунальную аварию на Химаше в Екатеринбурге, которая случилась утром в пятницу, пообещали к вечеру субботы, сообщили порталу Е1 в Екатеринбургской теплосетевой компании. Произошел прорыв трубы на улице Бородина, 4, возле местной школы. Вода затопила дорогу, водители жаловались на нулевую видимость из-за пара. В ЕТК отметили, что повреждение локализовано, выставлены ограждения, но чтобы завершить ремонт, необходимо отключить горячую воду в 8 домах. Работы планируют завершить 3 октября к 17:00. Первый в истории матч между футбольными сборными России и Намибии состоится в субботу, 3 октября, на Екатеринбург-арене. Также для сборной России это первая игра в Екатеринбурге. Международный товарищеский матч начнется в 8 вечера в субботу. Перед этим состоится фестиваль болельщиков. Он стартует в 17:00. Хедлайнером предматчевой программы станет певица Юлия Чичерина. Прямую трансляцию игры покажет Первый канал. Официальный курс Центробанка на выходные: доллар 83,48, евро 94,32.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, субботу, 3 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночью и завтра днем от 4 до 7 выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
1: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Мое детство пришлось на 90-е, а юность на нулевые. И мне хотелось переосмыслить эти два периода, не только в контексте своей жизни, но и как часть истории целого поколения. Когда меня спрашивают, о чем кино, я обычно отвечаю лаконично: «Юг, море, подростки, первая любовь и дельфин». Съемки пройдут в живописной Абхазии. Главные роли исполнят местные молодые актеры, а также ребята из Москвы и Питера. С нетерпением будем ждать премьеры. А ребятам удачи в съемках. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска ООО «Сервис Тор», кафе «Китайская кухня» и «Шангрила». На завтра, суббота, 3 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью и завтра днем 4-7 выше нуля. Также завтра в Первоуральске плюс Туринской Асбесте тоже облачно, возможен дождь до плюс 5.
1: Реклама.
3: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
4: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
3: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
1: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
5: Мои «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита!

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра, субботу, 3 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночью и завтра днем от 4 до 7 выше нуля. Также завтра в Риже, Ревде облачно, возможен дождь до плюс 6. В Краснотуринске тоже облачно, возможен дождь со снегом до плюс 1.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Ольга Бузова рассказала, где с ней пытаются познакомиться поклонники. По словам Бузовой, поклонники периодически пытаются познакомиться с ней на концертах, однако сама артистка в такие моменты полностью сосредоточена на работе. Рестораны тоже не становятся частым местом для новых знакомств. Как пишет Супер, случались попытки познакомиться с артисткой во время авиаперелетов, однако и здесь обстоятельства не располагают к романтическому общению. Бузова рассказала, что обычно засыпает вскоре после того, как садится в самолет, и просыпается уже перед посадкой. Не подходит для знакомства дорога в автомобиле. Звезда передвигается с водителем, поэтому случайные встречи с другими автомобилистами или легкий флирт в пробке для нее практически исключены. Она дополнила: «Какой-то сложный вопрос, я сама не знаю на него ответа. Если бы я знала, где со мной можно познакомиться, то я бы уже сама познакомилась. Думаю, что у любого действительно значимого события есть свое время и место». Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
3: Jam FM.
4: Ты слушаешь Jam FM.
3: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: жаргона. Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, суббота, 3 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Ночью и завтра днем 4-7 выше нуля. Также завтра в Первоуральске, Плеском, Туринской, Асбесте тоже облачно, возможен дождь до плюс 5.

0: Реклама.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют и для «Страна домов» во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.

0: Реклама. Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на enko.ru или по телефону 363-02-32. Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Свежие истории на Джем ФМ.
4: Привет! Пит Дэвидсон публично вступился за Ариану Гранде, которая столкнулась с хейтом из-за внешности. Комик высказался в защиту артистки. В интервью журналистам он признался, что ему неприятно наблюдать за тем, как его бывшую девушку критикуют. Он прокомментировал: «Мне это совсем не нравится. Это не круто. Она очень сильный человек. Я это видел, и я не понимаю этого. Хотя она знает, как со всем этим сложно справляться. Она давно в этом всем, так что она будет в порядке. Но, по-моему, это полный отстой». Как пишет Супер, Дэвид о своих отношениях с Гранде отзывается очень тепло. Он дополнил: «Я думаю, Ариана чертовски классная, невероятно талантливая и потрясающая девушка. Мы не переписываемся, но у нас все хорошо». Напомню, что сейчас певицу очень сильно критикуют.

0: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Прогноз погоды на JAM-FM.
1: На завтра субботу, 3 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь, ветер, переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью и завтра днем от 4 до 7 выше нуля.
2: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: www.radiojamfm.ru.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не

себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.

0: твое хорошее настроение.
1: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.